ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮ ᱞᱮᱸᱜᱮᱫ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱟᱜ ᱪᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱦᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱡᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱪᱮ ᱚᱜᱚᱢ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜᱮ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱛᱤ ᱯᱤᱯᱤᱲᱤ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱚᱲᱚᱠ ᱜᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ।

ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱪᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱤᱦᱤᱴᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱩᱢᱩᱞ ᱟᱹᱪᱩᱨᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱪᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱥᱩᱵᱟᱹᱭ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱤᱦᱤᱴᱚᱜᱼᱟ